0: quel ami spécial est-ce qu'on a? Quel ami est-ce que j'ai? Et l'un des amis de notre dizaine qui se trouve à Moscou nous a écrit ça comme ça dans le WhatsApp de la dizaine. Alors il a écrit: si le Créateur me demande, tu veux d'autres amis? Alors je vais lui dire qu'il m'a donné les meilleurs possibles. Ça, c'est notre ami très grand qui l'a écrit. Vraiment, c'est la soumission par rapport aux amis et par rapport au but de la création. Donc, maintenant, écoutez les paroles du Rav. Extrait numéro 22. Qu'est-ce qui manque encore? Ces efforts qu'on fait quotidiennement, c'est ce qui manque. Encore un petit peu de concentration. Encore un petit peu d'intention. Encore un petit peu de pression, d'inquiétude et de soutien mutuel. C'est tout. On a besoin de faire des exercices. Par exemple, au cours de la journée, faire un exercice entre quels amis spéciaux est-ce que je me trouve? Quels amis est-ce que j'ai? Un tel exercice que chacun essaye de louer l'autre. Qu'est-ce qui manque encore? Il manque ces efforts que l'on fait de jour en jour. Encore un peu d'intention. Encore un petit peu de pression. Encore un peu de pression. Encore un petit peu de soutien mutuel. C'est tout. Et on a besoin de faire des exercices. Par exemple, au cours de la journée, faire un exercice entre quels amis spéciaux est-ce que je me trouve? Quels amis est-ce que j'ai? Un tel exercice. Chacun qu'il s'efforce à louer. Chacun. Donc parlons de ça entre nous, dans les tables, qu'on fasse grandir, qu'on loue, qu'on... Voilà, s'il vous plaît. Atelier actif.
1: Bonjour, Slavon, передаю. Ирина Зарайская, Меркас. Ирина, кто готов?
2: Нет, в Меркасе, наверное,
3: смотри, мы фокус-группу.
2: Да, мы фокус-группа. Давай, Руслан.
3: Да, мы уже там сколько, 7 или 8 лет вместе, но это календарных, это не важно. Но все равно за это время столько состояний пройдено нами вместе. Вот это наш самый большой ценность, которая есть, то, что мы вместе прожили, и то, что давало силы каждому и дает укрепляться и держаться на пути. За это огромный лихаем вам, дорогие хаверим. Валера, продолжай.
2: Да, лихаем. И туда раба Руслан. И огромная благодарность каждому товарищу, потому что в одиночку я ни на что не способен. А именно благодаря тому, что у нас есть товарищи, которые преодолевают все препятствия, дают дух жизни. Это все дает мне возможность еще больше приблизиться к цели заветной, которая называется «Прийти к любви к Творцу», лихаем, и передаю дорогому товарищу Александру. БВКШ Александр, поосторожней с горячими напитками.
4: Тогда раба. А, Валера, дорогой товарищ, спасибо. Я хотел просто поделиться тем, как это у нас происходит, что вот начинаем мы, конечно же, с того, что, как сказал как-то один каббалист на уроке, говорит, если бы не эти 9 товарищей, у нас была бы замечательная десятка. Это мы начинаем с такого состояния, а приходим к такому другому состоянию, в конце концов, которое можно сказать так, вот как стих, как сказал поэт, если скажет мне Всевышний, брось ты их, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дай десяточку мою. Вот такие вот состояния мы проходим, десятки, потому что это так. Лихаем, дорогие товарищи, лихаем, буре. Дима,